Алло. Меня зовут. А у меня закат зрения. Я не могу не мучить. Мне вам мало не жамару мне токи дигори, а шамбере юрту я. Я на удее он на мост. Мне мне токи дигори, а мне зоко ано. А роге. И вам мне когда руку кайди мне он не так кукенда. А уже так уже. На тебе воняет мудангуан. И чё кунда? А мне не на ванда, мне крека пан. А мне на мама пе. Ты хэм. А мне кун. Мае. Eroga mugiendi mugiza muno kumutakura kumurakala ni hey. Amwa kramu chendari mukame. Iya mbuye. Ordinary. Yuri and Dabu, and we are here. We're not together. We're not together. Nana, I'm not getting on the Sunday. Yaki, I'm not there. That's the Sunday. Yamakuna, and I get to come up with me. I'm not going to be there. I'm not going to be there. I'm not going to be there. I'm not going to be there. I'm not going to be there. Mani, go ahead,